0: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: Поехали!
2: Реально вам что Тадеуш Сокрис и Михаил Кубик в целях убуждения людскости
3: шикуют все до отлету!
2: Codziennie от 5 до 9.
4: Houston, we have a problem.
5: Не ма жаль.